0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь, а может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Той Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: На Кипре 8:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97 65 38 75.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Лето с Андреотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андреотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андреотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
4: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
5: Только вылечишь душу, сразу начинает болеть печень.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
0: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home,
2: buysellcypress.com. Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите. Бронируйте заранее. Билеты на Sold Out, Ticketbox.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: 90, 60, 90. Скорость проезда мимо поста ДПС.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

cette main.

0: Реклама на русском.
1: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Нюанс Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гиперборическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
6: Радио Монте-Карло Кипр.
8: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
9: Самое сложное в безделиях – это то, что нельзя остановиться и передохнуть.
10: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
1: Всем привет, всем здравствуйте. На связи ваша радиоледи Ира Аполлонова. Я представляю главный музыкальный проект недели — Кипрскую двадцатку русского радио. Устраивайте поудобнее и обязательно делайте свои приемники погромче. Будет весело и очень жарко на единой частоте 99 FM. Также нас всегда можно послушать онлайн RussianRadio.co. Я надеюсь, все готовы. Мы начинаем.
0: Русское радио.
1: На этой неделе Кипрскую двадцатку русского радио, к сожалению, покидает Антигони с треком «Джалла». Пожелаем нашей юной Афродите дальнейших творческих и музыкальных успехов. Ну а пока к двадцатке хитов на этой неделе. Главный чарт страны распаковывает «Мод» с песней «Намек на нас».

Сразу 5 позиций за неделю теряют Биби Рекса и Faceless. Трек New Religion отныне на 19-й строчке. Пунктом выше Джонни, «Эйфория».

0: двадцатка лучших песен эфира.
1: Анна, 17-й строчке. Новинка. Шакира. Фит. Дорна Бой. Дай-дай. Официальный гимн чемпионата мира по футболу в этом году, выпущенный Шакирой и нигерийским исполнителем Дорна Бой 15 мая 2026 года лейблами Sony Music Latin и Ace Entertainment. Название трека происходит от итальянского восклицания, означающего «давай же!». Песня призвана вдохновлять спортсменов и, конечно же, фанатов. А еще в ее тексте рассказывается о преодолении трудностей, боли, взлетов и падений ради достижения.

0: Русская двадцатка.
1: Новинка прошлонедельного чарта мощно укрепила свои позиции. За неделю плюс 4 пункта и отныне 16 место. Поздравляем Филатов энд Кэрис среди счастливых людей.

0: Хит-парад «Кипрская двадцатка».
1: Мощный гимн тем, кто готов выстоять при любых обстоятельствах или даже переродиться, звучит на 15-й позиции главного чарта страны. Beowulf.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
3: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
4: Ева, я любила тебя.
3: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
4: Я сочиняю роман.
3: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
5: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
6: Буду через 5 минут. Если не успею, перечитай это сообщение еще раз.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Кипрская двадцатка русского радио.
2: 14 место. Сергей Лазарев, «Компасы».
7: Через туман.
2: 13-м Боб Синклар, «Кайза», «I can't wait». И с 10-й на 12-ю позицию за неделю опускается лирик с песней «Кассеты».

мы двигаемся дальше. 11 место. И сюда с результатом аж плюс 5 пунктов за неделю прорывается новинка прошлонедельного чарта от Арианы Гранде. Hate that I made you love me. Напомню, композиция уже возглавила Billboard Global 200, чарты Швейцарии и Великобритании, а также вошла в пятерку лучших в Австрии, Австралии, Германии, Ирландии, Канаде, Нидерландах, Новой Зеландии, Франции и Швеции.

0: На Кипре 10:30. Точное время представляет компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.
1: Кипрская двадцатка русского радио.
2: 14 место. Сергей Лазарев, «Компасы».

13-м Боб Синклар, Кайза, I can't wait. И с 10-й на 12-ю позицию за неделю опускается лирик с песней «Кассеты».

мы двигаемся дальше. 11 место. И сюда с результатом аж плюс 5 пунктов за неделю прорывается новинка прошлонедельного чарта от Арианы Гранде. Hate that I made you love me. Напомню, композиция уже возглавила Billboard Global 200, чарты Швейцарии и Великобритании, а также вошла в пятерку лучших в Австрии, Австралии, Германии, Ирландии, Канаде, Нидерландах, Новой Зеландии, Франции и Швеции.

0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
1: Всем тем, кто только что включился, огромнейший привет. С вами на связи я, ваша радиоледи Ира Аполлонова. И это «Кипрская двадцатка» русского радио. Первую половину хитов мы уже прослушали. Будем смело двигаться дальше. Ну а пока напомню, как же звучал музыкальный пьедестал неделю назад. Третье место занимал Teddy Swims, «Mr. Know-It-All». Строчки «Две недели как» звучит Ваня Дмитриенко с песней «Ртуть».
2: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи.
1: А победителем становится Юлия Зиверт. «Газ».
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: Каков же расклад музыкальных сил на этой неделе, мы услышим уже совсем скоро. Ну а пока 10 место и группа «Винтаж» с песней «Малахит». Друзья, буквально неделя осталась до живого концерта в Лимассоле. Напомню, уже 11 июля культовая поп-группа «Винтаж» впервые выступит с большим сольным концертом. Готовимся всем островам встречать самую плохую девочку шоу-бизнеса Анну Плетневу и группу «Винтаж».

0: Кипрская двадцатка.
1: Шестой на седьмую строчку главного чарта страны на этой неделе опускается Кевин Харрис, Джази, Satisfy. А шестое место кипрской двадцатки забирает белорус Holy Flame, Цану.

0: только одну.
1: Кипрская двадцатка.
2: Ну, а мы добрались до пятерки лучших. Пятое место и... Та-ра-ра-дан. Главный прорыв чарта. Сразу плюс 8 позиций, представьте себе, у группы «Моя Мишель» с песней «На малиновой луне». Поздравляем!
3: Да!

четвертая строчка. By India. Хчо. Мод. Шаде. Кстати, очень любопытный факт. Мод напрашивался в песню и вообще-то изначально получил отказ. Да-да. На самом деле трек должен был выйти только дуэтом By India и Хчо. Узнав о релизе, Мод сам попросился на фит. Исполнитель By India поначалу отказала, опасаясь, что процесс согласования и записи затянется. Но Мод проявил настойчивость и убедил коллег.

0: Ну а теперь музыкальный пьедестал русского радио Кипр. На третье место отправляется лидер прошлонедельного чарта, госпожа Юлия Зиверт, с треком «Газ».
1: Все мы изначально чайники с мечтами.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на русском.
1: Лето Сандриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Сангус.
5: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет Медуза Девелоперс создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. Медуза Девелоперс. Добро пожаловать в семью.
6: Моя речь бывает блестящей, а бывает с матовым покрытием.
7: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Хит-парад. Кипрская двадцатка.
9: Тедди Суимс с треком «Mr. Know It All» забирает на этой неделе музыкальное серебро. А победу спустя 2 недели возвращает себе любимчик многих Ваня Дмитриенко с песней «Ртуть». Поздравляем Ванечку с победой. Ну а как будут развиваться музыкальные события дальше, услышим ровно через неделю. Слушай и наслаждайся. Кипрской двадцаткой Русского радио. Каждый раз по пятницам с 6 до 7 вечера с повтором хит-парада в субботу с 10 до 11 утра. У меня на этом все. Всегда ваша радиоледи Ира Аполлонова.
10: Твоя любовь так похожа на ртуть, но ты позволишь мне ее испить, если...

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. У кожи лица есть свой микрорельеф – совокупность факторов, влияющих на текстуру кожи относительно ее поверхности. К ним относятся морщины, воспаление, комедоны, сухость, шрамы, рубцы и расширенные поры. Чтобы выровнять микрорельеф кожи лица, важно выяснить, что, собственно, мешает ей быть ровной и гладкой. Все причины связаны с замедленным обновлением клеток. Гиперсальность кожи препятствует процессу отшелушивания, усугубляют это расширенные поры. Шелушение – тоже нарушение процесса отшелушивания, но на этот раз вызванное сухостью кожи, спровоцированной самыми разными факторами – от неправильного очищения до погодных условий. Возраст – это не только морщины, но и замедление обменных процессов. Эпидермис обновляется в других темпах, и это приводит к скоплению ороговевших клеток на поверхности кожи. Определив причину, следует наметить план по решению проблемы. Кроме очищающих кремов, масок, скрабов и сывороток, очень эффективны салонные процедуры. Карбоновый пилинг, лазерная шлифовка, чистки разных видов, а также комбинация процедур. Все это представлено в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик». Записаться на консультацию можно на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Пусть все пройдет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат, The Signature Collection, открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
0: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: Чтобы петь в караоке, слух не нужен. Нужно хорошее зрение и отсутствие совести.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 11:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600. Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Nuance Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
3: Самое обидное, это когда говоришь о чувствах, а тебя обвиняют в алкоголизме.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня и натуральных продуктов. О пользе последних Яна Соболева. Растение, которое очень популярно у нас на острове и прекрасно вписывается в гастрономический контекст будничного и праздничного столов, в давние времена в Китае изначально использовали как декоративное. Кусты стручковой фасоли такие изящные и необычные, что грех было не дополнить ими природный интерьер в знатных дворах. Но довольно быстро популярность стручковой фасоли окутала весь мир как полезное и некалорийное сытное блюдо. Сочные, нежные стручки растения богаты витаминами А, В, С, Е, магнием, калием, фолиевой кислотой и на 100 граммов вмещают всего 30 калорий. Так что если вы за ЗОЖ, то смело употребляйте. Правда, у этого продукта и нюансы имеются. Аккуратным в потреблении стоит быть людям, склонным к метеоризму и запорам. С чем лучше сочетать и как часто налегать на стручковую фасоль, поможет разобраться сервис Meals Food. Идеальным решением для перехода на новый уровень пищевой грамотности станет консультация специалиста. Поэтому подписывайтесь в Instagram Meals Food, пишите в директ и меняйте качество жизни к лучшему.
0: Сделано со вкусом. Милц Фуд.
2: Двадцать лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Димон!
1: Реклама на русском.
2: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat The Signature Collection представляет Signature Days – новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center by Бунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center by Бунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: Лента Кипра на сайте и во всех

0: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
1: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
2: Логомания на русском радио Кипр.
1: По сигналу ведущих звоните в студию.
0: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
1: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
0: В спортзале, на пляже или в путешествии.
1: Мы станем еще ближе.
2: Русское радио Кипр.
3: Если муж ревнует, значит любит. А если не ревнует, значит... пока ничего не знает.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

0: На Кипре 12:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.
2: Ты думал, все понарошку.

лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
3: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Леди Эстетик. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Леди Эстетик. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
0: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Товарищи, уважайте своего начальника. Вы видите перед собой одного придурка, а он целую группу.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Каждый новый день — это особый повод для встречи. Ararat The Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
7: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell.
8: Begin with home, buysellcypress.com.
9: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus.
10: The ultimate gadget for your event.
9: Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
11: Только девушка в первый день диеты подходит к зеркалу и смотрит, насколько она похудела.
12: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
13: Русское радио.

0: На Кипре 13:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Тепло, светло, нарядно. И на душе приятно. Лето на русском радио.

0: Реклама на русском. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофоро Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В «Айвори Рент» найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
3: Ева, я любила тебя.
2: Их тексты наполнены глубоким смыслом, а зрелищные шоу никого не оставляют равнодушным.
3: Я сочиняю роман.
2: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
4: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
5: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
6: Логомания на русском радио Кипр.
5: По сигналу ведущих звоните в студию.
4: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
5: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
4: В спортзале, на пляже или в путешествии.
5: Мы станем еще ближе.
7: Русское радио Кипр.
8: Не пройдя тест на совместимость, Витя и Надя решили разводиться. Хотя их отговаривали дети, внуки, правнуки.
9: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
10: Все лето только Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр. Все будет хорошо».
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя ни с голечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночки, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
7: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
8: Ararat Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Нюанс Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
9: За левым плечом суеверного человека тьфу-тьфу-тьфу, лучше не стоять.
10: Рекламная служба Русского радио Кипр 255-88-180.

На Кипре 14.30. Точное время представляет компания «Leos Development». И единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат, The Signature Collection, открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
4: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
5: Что не пошло по плану, то идет своим чередом.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat The Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
2: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
3: Ева, я любила тебя.
2: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляют равнодушным.
3: Я сочиняю роман.
2: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
4: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell.
5: Begin with home, buysellcypress.com.
6: Вот в наше время.
7: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
8: Он не любит тебя нисколечко.
7: А теперь я включаю их своему сыну.
9: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
7: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
10: Лихие 90-е. Родные нулевые.
7: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
11: Я пока не готов на вас жениться, но могу начать потихонечку исполнять супружеский долг.
10: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна». Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. У кожи лица есть свой микрорельеф – совокупность факторов, влияющих на текстуру кожи относительно ее поверхности. К ним относятся морщины, воспаление, комедоны, сухость, шрамы, рубцы и расширенные поры. Чтобы выровнять микрорельеф кожи лица, важно выяснить, что, собственно, мешает ей быть ровной и гладкой. Все причины связаны с замедленным обновлением клеток. Гиперсальность кожи препятствует процессу отшелушивания, усугубляют это расширенные поры. Шелушение – тоже нарушение процесса отшелушивания, но на этот раз вызванное сухостью кожи, спровоцированной самыми разными факторами – от неправильного очищения до погодных условий. Возраст – это не только морщины, но и замедление обменных процессов. Эпидермис обновляется в других темпах, и это приводит к скоплению ороговевших клеток на поверхности кожи. Определив причину, следует наметить план по решению проблемы. Кроме очищающих кремов, масок, скрабов и сывороток, очень эффективны салонные процедуры. Карбоновый пилинг, лазерная шлифовка, чистки разных видов, а также комбинация процедур. Все это представлено в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик». Записаться на консультацию можно на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Пусть все пройдет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out, Ticketbox.
3: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
4: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
5: Логомания на русском радио Кипр.
4: По сигналу ведущих звоните в студию.
3: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
4: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
3: В спортзале, на пляже или в путешествии.
4: Мы станем еще ближе.
5: Русское радио Кипр.
6: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
7: Когда сегодня в 3 часа ночи мне позвонили в дверь соседи, у меня от страха чуть дрель из рук не выпала.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня и натуральных продуктов. О пользе последних Яна Соболева. Растение, которое очень популярно у нас на острове и прекрасно вписывается в гастрономический контекст будничного и праздничного столов, в давние времена в Китае изначально использовали как декоративное. Кусты стручковой фасоли такие изящные и необычные, что грех было не дополнить ими природный интерьер в знатных дворах. Но довольно быстро популярность стручковой фасоли окутала весь мир как полезное и некалорийное сытное блюдо. Сочные, нежные стручки растения богаты витаминами А, В, С, Е, магнием, калием, фолиевой кислотой и на 100 граммов вмещают всего 30 калорий. Так что если вы за ЗОЖ, то смело употребляйте. Правда, у этого продукта и нюансы имеются. Аккуратным в потреблении стоит быть людям, склонным к метеоризму и запорам. С чем лучше сочетать и как часто налегать на стручковую фасоль, поможет разобраться сервис Meals Food. Идеальным решением для перехода на новый уровень пищевой грамотности станет консультация специалиста. Поэтому подписывайтесь в Instagram Meals Food, пишите в директ и меняйте качество жизни к лучшему.
0: Сделано со вкусом. Милц Фуд. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют два.

0: Реклама на русском. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофоро Самофунтес. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Ищете диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
2: Совершать подвиг не стыдно. Стыдно бывает на следующий день.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Новая песня на русском.

0: На Кипре 16:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visioner Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visioner. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Все будет хорошо.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
3: Ева, я любила тебя.
2: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
3: Я сочиняю роман.
2: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
4: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
5: Я не ревную своих бывших. Мама с детства учила меня отдавать старые игрушки тем, кому повезло меньше.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Лихие 90-е на русском радио Кипр.

0: Реклама на русском.
1: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Nuance Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
5: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
6: Логомания на русском радио Кипр.
5: По сигналу ведущих звоните в студию.
4: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
5: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
4: В спортзале, на пляже или в путешествии.
5: Мы станем еще ближе.
6: Русское радио Кипр.
7: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
8: Охранник на рынке – единственный, кто следит за базаром.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: На Кипре 17.30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Лихие 90-е на русском радио Кипр.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю.

0: Реклама на русском.
1: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat The Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя нисколечко.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Жену нужно выбирать так, чтоб потом не стыдно было детям показывать.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Лихие 90-е на русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Если я вешу 100 килограмм, скажем, на Земле, то на Марсе это всего 38. Я не толстый, я просто не на той планете.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Nuance Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
4: Ева, я любила тебя.
3: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
4: Я сочиняю роман.
3: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
5: А чего нет в женской сумочке? Что? Чего-чего? Места в ней нет.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. У кожи лица есть свой микрорельеф – совокупность факторов, влияющих на текстуру кожи относительно ее поверхности. К ним относятся морщины, воспаление, комедоны, сухость, шрамы, рубцы и расширенные поры. Чтобы выровнять микрорельеф кожи лица, важно выяснить, что, собственно, мешает ей быть ровной и гладкой. Все причины связаны с замедленным обновлением клеток. Гиперсальность кожи препятствует процессу отшелушивания, усугубляют это расширенные поры. Шелушение – тоже нарушение процесса отшелушивания, но на этот раз вызванное сухостью кожи, спровоцированной самыми разными факторами от неправильного очищения до погодных условий. Возраст – это не только морщины, но и замедление обменных процессов. Эпидермис обновляется в других темпах, и это приводит к скоплению ороговевших клеток на поверхности кожи. Определив причину, следует наметить план по решению проблемы. Кроме очищающих кремов, масок, скрабов и сывороток, очень эффективны салонные процедуры. Карбоновый пилинг, лазерная шлифовка, чистки разных видов, а также комбинация процедур. Все это представлено в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик». Записаться на консультацию можно на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Пусть все пройдет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
3: Незабываемо.
1: Той конфекшенери by Пунин в Лимассол Дель Мар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
4: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
5: Вот в наше время.
6: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
7: Он не любит тебя, ни с колечком.
6: А теперь я включаю их своему сыну.
8: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
6: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
9: Лихие 90-е. Родные нулевые.
6: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
10: Вам со мной будет стыдно, но не скучно.
11: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
12: Адрес лета.

0: На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: Все мы изначально чайники с мечтами.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Ищете диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
4: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: сфера из Дэнди. И спустя много лет наша жизнь интернет.
1: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
2: На Кипре 20 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
5: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня и натуральных продуктов. О пользе последних Яна Соболева. Растение, которое очень популярно у нас на острове и прекрасно вписывается в гастрономический контекст будничного и праздничного столов, в давние времена в Китае изначально использовали как декоративное. Кусты стручковой фасоли такие изящные и необычные, что грех было не дополнить ими природный интерьер в знатных дворах. Но довольно быстро популярность стручковой фасоли окутала весь мир как полезное и некалорийное сытное блюдо. Сочные, нежные стручки растения богаты витаминами А, В, С, Е, магнием, калием, фолиевой кислотой и на 100 граммов вмещают всего 30 калорий. Так что если вы за ЗОЖ, то смело употребляйте. Правда, у этого продукта и нюансы имеются. Аккуратным в потреблении стоит быть людям, склонным к метеоризму и запорам. С чем лучше сочетать и как часто налегать на стручковую фасоль, поможет разобраться сервис Meals Food. Идеальным решением для перехода на новый уровень пищевой грамотности станет консультация специалиста. Поэтому подписывайтесь в Instagram Meals Food, пишите в директ и меняйте качество жизни к лучшему.
0: Сделано со вкусом. Милц Фуд. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
4: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
5: Логомания на русском радио Кипр.
4: По сигналу ведущих звоните в студию,
3: угадывайте трек и забирайте наш мерч.
4: Защитный экран для вашего авто, белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
3: В спортзале, на пляже или в путешествии.
4: Мы станем еще ближе.
5: Русское радио Кипр.
6: Штука, где записаны твои самые сокровенные мечты и желания, называется «Уголовный кодекс», дурашка.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Отпечатки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

На Кипре 21:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: На Кипре 22:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionair Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionair. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

на Кипре 23:30. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Летим в лето. Все будет. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Тепло, светло, нарядно. И на душе приятно. Лето на русском радио.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.